0: Как уже сообщалось, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершила рабочий визит в Азербайджан. 1 июля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в формате 1 на 1. Далее состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в расширенном составе. Заявив, что Азербайджан сегодня является стратегическим партнером Европейского Союза, Урсула фон дер Ляйен отметила, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом развиваются на прочном фундаменте. Гостья подчеркнула, что роль президента Ильхама Алиева как инициатора мирной повестки и продемонстрированное им лидерство в этом отношении высоко ценится. На встрече была дана позитивная оценка нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечению прочного мира, началу двусторонних торговых отношений, а также экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению и транзиту через территорию Азербайджана продукции, экспортируемой в Армению из третьих стран. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. В ходе беседы была отмечена важную роль Азербайджана в региональной связанности между Центральной Азией и Европой, а также подчеркнуто успешное сотрудничество нашей страны с Европейским Союзом в энергетической сфере. По завершению встречи в расширенном составе президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для прессы. В своем выступлении глава государства отметил, что подробно были обсуждены вопросы региональной безопасности, особенно процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который успешно продвигается. «Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Армении наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности, бензин и дизельное топливо». В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде. Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить и почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами, как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир – это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным. И, конечно же, мы высоко ценим поддержку Европейской комиссии. Второго июля завершился рабочий визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан. Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен провожали министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Комментируя рабочий визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан, политолог Фикрет Садыхов сказал, что визиты президента Совета Европейского Союза Антонио Кошты, затем вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас, а теперь и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен говорят о том, что динамика наших взаимоотношений находится на высоком уровне. Наши торгово-экономические связи отвечают интересам как Европейского Союза, так и Азербайджана. Эта динамика будет развиваться и оставаться в центре внимания руководства Евросоюза и Азербайджана, поскольку география этого сотрудничества будет расширяться и впредь. Главным составляющим компонентом политолог назвал сферу энергетики. Наши поставки по Южному газовому коридору и взаимоотношения в энергетической сфере, включая поставки газа фактически в 10 государств-членов Евросоюза, свидетельствуют о признании Азербайджана как главного игрока в регионе Южного Кавказа. И эта география будет расширяться, приобретая еще более прочный и устойчивый характер, пояснил он. По словам Фикрета Садыхова, Азербайджан решил очень многие проблемы в регионе и фактически создал условия для транзита и перевозки грузов в Армению. Политолог считает, что взаимоотношения с Европейским Союзом будут развиваться не только на базе энергетики, важным направлением станут политические контакты и дипломатические усилия. В Европейском Союзе прекрасно понимают и ценят роль Азербайджана в укреплении стабильности и делают все необходимое, чтобы эти усилия продолжались и привели к целям, которые ставит перед собой наша страна. Визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан еще раз продемонстрировал понимание Евросоюзом роль и ценности усилий, которые прилагает Баку для углубления связи как с самим Евросоюзом, так и со многими странами-членами этой международной структуры, подытожил политолог. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра юстиции Турецкой Республики Акана Гюрлека. В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-турецких братских и союзнических отношений во всех сферах. Было отмечено, что между министерствами юстиции двух стран налажено эффективное партнерство, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительные письма генерал-губернатору Канады Луизе Арбур по случаю Дня Канады и президенту Федеративной Республики Сомали Хасану Шейху Мухаммаду по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали. Глава государства направил обращение участникам недели Тюркского мира, посвященной столетию Первого тюркологического съезда. Обращение зачитала заводделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии администрации президента Азербайджана Фарах Алиева. «29 июня под председательством первого вице-президента Мехрибана Алиева состоялось первое заседание

заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики. На заседании выступила первый вице-президент Мехрибан Алиева. В своем выступлении Мехрибан Алиева отметила, что нашей целью является превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта. Далее министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал первого вице-президента о проделанной работе по выполнению плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы и предстоящих задачах. Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Шахмар Мовсумов и министр науки и образования Эминам Рулаев проинформировали первого вице-президента о законодательных реформах в цифровой сфере, о проделанной работе по цифровизации образования в стране и планах на будущее. Заседание продолжилось обсуждениями.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодом. В ходе встречи была выражена удовлетворенность успешно развивающимся сотрудничеством между Азербайджаном и ООН в различных направлениях. На встрече были обсуждены изучение международного опыта в области безопасности дорожного движения, расширение сотрудничества в этом направлении и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, текущее состояние и перспективы двустороннего

0: многостороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по мероприятиям, реализуемым в рамках председательства Азербайджана в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и предстоящим инициативам. В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Глава внешнеполитического ведомства страны Джейхун Барамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер. В ходе встречи обсуждались повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Международной комиссией, деятельность, осуществляемая в направлении установления судеб пропавших без вести лиц в постконфликтный период, а также важность международного сотрудничества в этой сфере. На встрече было высоко оценено полезное партнерство, сложившееся между Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам, и подчеркнуто, что данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения установления судеб пропавших без вести лиц, укрепления возможностей идентификации и применения международного опыта. Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и направлением деятельности Международной комиссии по пропавшим без вести лицам в других странах. В заявлении Министерства иностранных дел относительно решения, принятого правительством Израиля в связи с так называемым геноцидом армян, говорится, что это решение вызывает серьезную обеспокоенность. В комментарии также отмечается, что искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения в отрыве от правовых и научных основ неприемлемо. Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а еще большему углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по обеспечению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть данные принятые решения. Азербайджан и впредь последовательно будет придерживаться своей позиции по защите исторических реалий, уважении принципов международного права и продвижении устойчивого мира в регионе.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Баку в рамках сотрудничества с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам прошла международная конференция. Мероприятие было посвящено теме «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести лиц и укрепления сотрудничества». В Шуше завершилась первая встреча руководителей государственных структур по вопросам религии стран Организации Тюркских Государств. По итогам встречи подписано коммюнике из 11 пунктов касательно сотрудничества между структурами и будущую совместную деятельность. В документе также подчеркнута важность поддержки восстановления исторического, религиозного и культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана, содействие межрелигиозному взаимопониманию и исламской солидарности в тюркском регионе, продвижение тюрко-исламского культурного наследия на международном уровне, усиление совместной борьбы с религиозным радикализмом, экстремизмом, терроризмом, исламофобией и другими деструктивными проявлениями. В заключении принято решение о проведении следующей встречи в 2027 году в Казахстане. В Астане состоялась церемония по случаю вступления Азербайджана в Исламскую организацию по продовольственной безопасности. В рамках мероприятия в штаб-квартире организации впервые был поднят флаг Азербайджана. В нем приняли участие генеральный директор организации, посол Берик Арын и посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамугланов. Глава Исламской организации по продовольственной безопасности в своем выступлении заявил, что присоединение Азербайджана к организации в качестве полноправного члена стало важным шагом для укрепления сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и аграрных хозяйств в странах Организации Исламского сотрудничества. Азербайджан стал первой страной, которую организация приветствовала в рамках новой церемониальной традиции поднятия флага. В организации отметили, что это событие занимает особое место в институциональной истории организации и открывает новую страницу в укреплении сотрудничества между ее государствами-членами. В Баку под председательством Азербайджана в рамках 28-го ежегодного заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития состоялся бизнес-форум на тему «Координация рынков, диверсификация экономики. Азербайджан как региональный хаб». На форуме обсуждались и приоритеты экономического развития страны, укрепление регионального сотрудничества, а также проекты, реализуемые Черноморским банком торговли и развития в Азербайджане, текущие тенденции и вызовы в области финансирования развития. В центре внимания были также вопросы расширения региональных связанностей, вклад диверсифицированных механизмов финансирования в устойчивый экономический рост, а также роль Азербайджана как важного экономического и транспортного хаба между Европой и Азией. В ходе форума прошли различные презентации, пленарные сессии бизнес-дискуссии, а также двусторонние встречи B2B между предпринимателями и представителями финансовых институтов. Слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджан. До свидания, всего вам доброго.

центре Гейдара Алиева прошла церемония открытия недели тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда. В Габале пройдет 15-й габалинский музыкальный фестиваль. Баку готовится к проведению 5-го юбилейного сезона Шахин Невресли Фестивал, Баку Пиано Фестивал. Азербайджан – мой край родной. Озеро Батабат. 29 июня в центре Гейдара Алиева прошла церемония открытия недели тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда. Заведующий отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии администрации президента Азербайджанской республики Фарах Алиева зачитала обращение президента Ильхама Алиева к участникам недели тюркского мира, посвященной столетию тюркологического съезда. Радует, что выдвинутая мною на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале в октябре прошлого года инициатива по проведению столетия первого тюркологического съезда сегодня воплощается в жизнь. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Совпадение недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств, имеет особое символическое значение. Первый тюркологический съезд, состоявшийся 100 лет назад в одном из архитектурных шедевров нашей столицы, в великолепном дворце Исмаилия, собрал видных представителей мировой тюркологии и известных ученых-исследователей. Это историческое событие имело исключительное значение с точки зрения формирования в тех условиях идеологии культурной интеграции тюркских народов, обладающих богатым прошлым и древним наследием, отмечается в обращении. Отметим, что неделя тюркского мира, которая продлилась до 3 июля, проходила при совместной организации Министерства культуры, Национальной академии наук Азербайджана, Министерства науки и образования и при партнерстве Организации тюркских государств Тюрксой, Бакинского государственного университета, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия. В официальной церемонии открытия принимали участие 80 известных ученых-тюркологов из различных научных центров в общей сложности 20 стран, включая тюркские республики, а также представители тюркских международных организаций.

мнение участников недели Тюркского мира. Мероприятие недели Тюркского мира, посвященное столетию первого тюркологического съезда, продолжится и в Карабахе, в городах Шуша, Ханкенде и Агдам. Об этом министр культуры Адель Керимли сказал в своем выступлении на прошедшей 29 июня в центре Гейдара Алиева церемонии открытия недели Тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. «Мы верим, что этот съезд останется знаменательным событием в общей истории тюркского мира и создаст ценное наследие для будущих поколений», — отметил он. Первый тюркологический съезд сыграл важную роль в формировании сознания общей истории языка и культуры тюркского мира. Эта мысль отражена в обращении президента Турции Реджепа Тайби Эрдогана, зачитанном на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. В обращении отмечено, что участники первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году, принятыми решениями и представленными научными взглядами сформировали наследие, которое освещает не только их эпоху, но и сегодняшний день. Азербайджан сегодня занимает особое место в тюркском мире. Первый тюркологический съезд был важным историческим событием для всего тюркского мира. Эти мысли отражены в обращении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к участникам проходящей в Баку недели тюркского мира, посвященной столетнему юбилею первого тюркологического съезда. В обращении говорится: «Съезд стал показателем не

0: непоколебимого единства братских стран. Идеи, выдвинутые на том съезде, и сегодня не потеряли своей актуальности. Участники Международного конгресса, проходящего в Баку в рамках недели Тюркского мира, посетили на аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Также состоялось посещение могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Ханым Алиевой. Идеи первого тюркологического съезда и сегодня имеют важное значение для интеграции и сотрудничества тюркского мира. Эту мысль высказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Умуралиев в своем выступлении на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Генеральный секретарь отметил, что цели, отраженные в декларациях, принятых на Габалинском саммите и в документе «Взгляд на тюркский мир 2040», служат укреплению единства и солидарности тюркских государств. 29 июня в центре Гейдара Алиева в рамках недели Тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоялся первоначальный показ короткометражного фильма «Наша семья. Тюркский мир», созданного на основе технологий искусственного интеллекта. 29 июня в центре Гейдара Алиева в рамках Международного конгресса «Первый тюркологический съезд. Научное и культурное наследие столетия» состоялась панельная сессия на тему «Динамика развития тюркских языков. Исторический и филологический взгляд». Мероприятие прошло при модераторстве исполнительного директора Фонда поддержки литературы «Дом литератора» Шафак Михралиевой. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится международное мероприятие, посвященное столетию первого тюркологического съезда. Об этом заявила президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова в ходе выступления на пленарном заседании в рамках недели тюркского мира, посвященной столетнему юбилею тюркологического съезда в Баку. По ее словам, мероприятие запланировано на конец 2026 года.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Политика общенационального лидера Гейдара Алиева сформировала мощный фундамент достижений сферы культуры и искусства Азербайджана, открыв путь для тысяч молодых дарований. Сегодня я искренне горда тем, что с именем этой великой личности неразрывно связаны и мои успехи в области музыки. Об этом сказал известный в Турции пианист Ахад Аскеров, который на протяжении 45 лет вносит посильный вклад в пропаганду азербайджанской культуры в братской стране. Ахад Аскеров отметил, что именно при Гейдаре Алиеве музыкальные училища нашей республики обязали направлять часть учащихся на учебу в консерваторию в Баку при условии, что при возвращении эти кадры будут работать по направлению на местах. «Все это дало мощный толчок к повсеместному развитию музыки в Азербайджане», отметил музыкант. Азербайджанская культура стала одной из самых ярких составляющих фестиваля, посвященного Дню молодежи Ярославской области. Одной из наиболее посещаемых площадок праздника стала экспозиция, знакомившая гостей с культурой и традициями азербайджанского народа. Особый интерес вызвала выставка знаменитых азербайджанских шелковых платков, являющихся одним из символов национальной культуры и включенных в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО «Келагаи». В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоялась церемония открытия выставки «Сокровищница культуры» «Диван Лугат Ат-Турк». В мероприятии приняла участие Алена Алиева. Выступившая на церемонии директор Национального музея ковра Амина Меликова сообщила, что выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и туризма и Министерства национального образования Турции, Института Юнуса Эмре, Институтов Олгунлашма и Азербайджанского национального музея ковра. В Баку в рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда в Приморском национальном парке, была представлена грандиозная концертная программа. Концерт начался с народного танца «Узундаря» в исполнении азербайджанского государственного ансамбля танца. Затем танцевальные коллективы, прибывшие из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, выступили перед зрителями с красочными номерами, отражающими богатое фольклорное наследие, национальную музыку и танцевальные традиции своих стран.

Азербайджан. Азертадж запускает серию статей, посвященных жизни и творчеству выдающейся представительницы азербайджанской литературы и культуры, поэтессы и мецената Хуршетбану Натаван. Проект направлен на более полное представление читателям богатого наследия, многогранной деятельности и исключительной роли Натаван, одной из самых ярких фигур азербайджанской литературно-культурной среды XIX века, а также ее исключительной роли в формировании наших национально-духовных ценностей. В Центральном ботаническом саду в Баку по инициативе вице-президента фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения «Айди Алейлы Алиевой», состоялся фестиваль благотворительности, посвященный учителям общеобразовательных учебных заведений Азербайджана. В вокально-музыкальной школе народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой состоялся мастер-класс всемирно известной грузинской оперной певицы-сопрано Тамары Ивери. Участниками творческой встречи стали молодые талантливые вокалисты различных музыкальных школ и высших учебных заведений. Напомним, что певица выступала на ведущих мировых сценах, включая театры «Ла Скала», Венскую государственную оперу, «Метрополитен опера», Королевский оперный театр «Ковент Гарден», оперу «Бастилии» и другие крупнейшие площадки мира. В рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку, известная оперная певица, ведущая солистка Национального театра оперы и балета Казахстана имени Абая Зарина Алтынбаева, сопровождавшие ее гости, посетили дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей. В доме музея гости были профессионально встречены сотрудниками музея и подробно ознакомились с экспозицией музея, а также жизнью и творчеством семьи Ростроповичей. Созданная в музее теплая и гостеприимная атмосфера

произвела на гостей особое впечатление. В Намангане прошел третий международный форум искусства Макома Мугама, в рамках которого также состоялась научная конференция. Нашу страну на этом мероприятии представила делегация во главе с министром культуры Аделем Керимли. Прошедший форум принес большой успех азербайджанским музыкантам. Особенно приятно отметить, что у Азербайджана две победы. Первые места были присуждены нашим музыкантам как в инструментальной номинации, так и в категории мугамных ансамблей. Международное жюри возглавил народный артист профессор Масум Ибрагимов. Посол культуры Узбекистана Сахип Пашазаде, который принял активное участие в работе форума. Под его руководством ансамбль «Мугам», состоящий из ведущих солистов центра, продемонстрировал высокое мастерство и достойно представил музыкальное наследие нашей страны на этой значимой международной арене. В зале камерной органной музыки «Кирхе» при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с большим успехом прошел сольный концерт заслуженного артиста, солиста Государственного академического театра оперы и балета Ильхама Назарова. Концерт под названием «Контратенор» был организован в рамках проекта «Вторые дни оперы». В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре стартовали репетиции нового спектакля «Мать», поставленного по одноименной пьесе чешского писателя Карла Чапика, говорится в сообщении пресс-службы театра. Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, встретился с творческой группой постановки, поздравил коллектив с началом репетиционного процесса и пожелал успешной работы над новым сценическим проектом. В Этнографическом музее Будапешта с 26 июня проходит выставка «Азербайджанские ковры от традиции к современному искусству». В экспозиции будут представлены редкие ковры 17-20 веков, традиционный текстиль, национальные костюмы, ювелирные изделия, эскизы ковровые произведения современного искусства. Посетители смогут ознакомиться с ковротхаческими традициями Карабаха, Ширвана, Баку и других исторических регионов Азербайджана. Выставка продлится до 26 июля. 29 июля по инициативе и организации фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли и компании «Гилан» стартует 15-й Габалинский международный музыкальный фестиваль. На фестивале, который завершится 3 августа, в Габале соберутся всемирно признанные исполнители и музыкальные коллективы. Наряду с Азербайджаном в музыкальном празднике примут участие музыканты и танцоры из Австрии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Вьетнама. Торжественное открытие 15-го Габалинского международного музыкального фестиваля состоится 29 июля концертом студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рамиза Меликасланова. В музыкальный вечер прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов. В рубрике «Азербайджан. Мой край родной» сегодня мы расскажем вам о любимом месте летнего туризма – озере Батабат. Батабатское плато, расположенное на территории Шахбузского района Нахчеванской автономной республики, одно из мест, представляющих большой интерес для туристов, особенно в летний сезон. Плавучий торфяной островок Узян-Ада и родник Зорбулах на озере Батабат, расположенном на высоте 2500 метров над уровнем моря, поражают красотой туристов. Из 2899 видов растений, распространенных в Батабате, многие являются эндемиками, в том числе ирисы разных цветов и ароматов, восточный тюльпан, душистая дикая гвоздика, орхидея, парадоксальный ирис. Именно по этой причине веками пчеловоды добывали здесь высококачественный мед. В это время года во всех четырех сторонах плато на каждом шагу можно найти трудолюбивых пчеловодов и продукты пчеловодства. Люди, живущие в этом регионе, как правило, долгожители, потому что здесь чистый воздух и вода, и жители этого края употребляют натуральные продукты и обладают крепким здоровьем. Благодаря своей уникальной красоте Батабат во все времена становился источником вдохновения для поэтов и писателей. Наш поэт-песенник Ислам Сяферли стихами прославил эту красоту природы.